Слушайте пажливо у песму слушали, унесу мало радости на вашу планету. А лако се от страха будете усрать.

ты, Джурджа, шо ты, Джурджа, шо ж ты, микимоно, шо ж ты, микимоно. Нисам Леннон, нисам Леннон,

тебе однос, тебе однос. Я так кривень космос, я так кривень космос.

Тебе от нос, тебе от нос. Я так кривень космос, я так кривень космос.

Ай да Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Ай да Боже, дай нам Боже, ай да Боже, лебати бре. Ай да Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Ай да Боже, дай нам Боже, ай да Боже, лебати бре.

тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей.